ты свой шарит там, давай спасаем на плит. И нах войдем, соль на нить.